мир, моя правда, бай. Ну, да, сник, он сердце живет, а ты не прай, то сник, это не горбонку край. Играй, тебе сержи, ну, да, тут мир, моя правда, бай. Ну, да, сник, он сердце живет, играй, играй.